Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5%. На все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее об организации акций. Правила на сайте vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

0: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbbanc.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

Москве 7 утра. Ну вот я скажу всем доброе утро, здравствуйте, рад вас слышать, рад вас чувствовать. Меня зовут Макс Фабиан, красавцы Love Radio в отпуске, ну а мы с вами сегодня будем развлекаться, тем более, что такая погода шикарная за окном. Алан Уокер на старте часа, всем крутого дня.

0: знаешь, неважно, тут или там, главное, чтобы была хорошая музыка, шикарное настроение, ну и, конечно, крутая погода, вот как прямо сейчас в Москве за окном. Ну, естественно, чтобы песни Сергея Лазарева звучали в эфире Love Radio «Тут или там». Прямо сейчас, 7.20 в Москве, погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, прежде чем мы нажмем газ в пол и скажем привет этой коротенькой рабочей неделе, вроде такая она у нас и будет, я всех поприветствую, друзья. Большой-пребольшой салют, здравствуйте, в вашу честь, между прочим, салют музыкальный. Меня зовут Макс Фабиан, как я уже сказал чуть раньше сегодня, красавцы Love Radio в небольшом мини-отпуске, кто куда разъехался. Ну вот и я тут с вами здесь время проводить буду. Уверен, будет нам абсолютно не скучно, тем более, что до конца часа шикарная работа «Let Me Be» от The Second Boys.
2: Let me be, let me be.
0: Чуть раньше Роберт Кристиан или Шука «The Day Before». Ну и через пару-тройку минут Анастасия топит. Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Would you go to bed with me?
1: Вот такую музыку действительно хочется просыпаться, побеждать, ну и, конечно же, пройтись, пробежаться до работы, в припрыжку практически. Touch and Go здесь на волнах Love Radio, Вуджи, 17.49, практически по столичному. Ну, давай в припрыжку, отправимся с тобой к новому часу.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Действительно, очень хорошая музыка будет нас сопровождать в ближайшие 10-11 минут. Second Voice, Let Me Be. Это вообще шикарная новинка. Я очень рекомендую тебе ее послушать. Дальше Мартин, ты случилась тоже достойно. Иван Дек и Бьор, Белли Денсер. Именно этими треками мы завершим с тобой час. Ну а ты обязательно оставайся с нами. Впереди лучшие саундтреки твоей весны.
3: Реклама.
4: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
5: Ты серьезно?
4: А вечером у нас билеты в театр.
5: Мы же точно не успеем все.
4: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
4: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
6: 0+.
7: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
8: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
9: Подробности на tixfli.rf.
10: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Заряд при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации и правилах на сайте vbnfisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
18: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2, башня Ока, 85-й этаж.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. Названы регионы с самыми быстрыми темпами роста зарплат. Движение в центре столицы будет ограничено. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Эксперты назвали регионы с самыми быстрыми темпами роста зарплат. На первой позиции Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь половина работников в ближайшем будущем будет получать больше 200 тысяч рублей в месяц. Такая же динамика ожидается в Чукотском автономном округе и Татарстане. Кроме того, быстро повышаются оклады в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Движение транспорта будет ограничено в центре столицы сегодня. В этих районах также будет запрещена парковка. С половины пятого вечера будет закрыто движение от Гончарного проезда до Котельнической набережной, на Садовнической улице от улицы Балчук до Большого Устинского моста, на Старой и Болотной площадях, на Москворецкой, Софийской, Кремлевской и некоторых других набережных. Кроме того, движение ограничит в Фалеевском переулке, на улицах Ильинка, Болотная, Солянка, Варварка и на Большом Москворецком мосту. Вин Дизель и Дав Кэмерон – не настоящие имена. Как на самом деле зовут знаменитостей, узнаешь на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. Джастин Бибер установил личный рекорд на Spotify. Музыканта слушают 138 миллионов человек каждый месяц. Песни исполнителя стали вирусными в сети после его выступления на Куачелла. Ричард Гир и Диана Сильверс отметятся в романтической драме «Асимметрия». По сюжету молодая помощница редактора из Нью-Йорка встречает всемирно известного 70-летнего писателя. У них завязываются тайные отношения, которые становятся достоянием общественности. Дата выхода ленты пока не уточняется. Мы обязательно встретимся ровно через час и расскажу о других интересных событиях. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Снова ждем Галю Ростову через час здесь в нашем эфире. Ну а пока что слушаем крутую музыку и вдохновляемся. А также просыпаемся. Bibi Rexha – Fatals. Открою час треком New Religion. Дальше Brack 16 – Pay to Exist. Ну и я, Макс Фабиан, заварю кофе вместе с тобой.

0: Здесь любовь всегда в эфире.
1: Это Love Radio.
2: I am paid to exist.

0: Если долго думать, кто же любовь эту выдумал, можно ее пропустить, когда она будет стоять прямо перед тобой, а ты такой: кто же любовь эту выдумал? Лучше пусти это чувство в свою жизнь. Дискотеку «Аварию» в Анамур мы впускаем, конечно же, в наш плейлист. «Кукла», ремикс 2026 года, только что здесь в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а впереди тебя ждут настоящие чувства, музыка, ну и, конечно же, заряд энергии. 8:19. По столичному просыпаемся, собираемся, бодримся. До конца часа вместе с нами DJ Swash и его ветер.
2: Быстро, как ветер, время промчалось, только бы жизнь никогда не кончалась.
0: Чуть раньше здесь Чиминху. И совсем скоро Дима Билан, а Насти со свежаком «Эпилог».
3: Когда соберу тебя по частям и мои глаза.
0: Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.

0: Don't Stop the Music. Это Риана предлагает вселенной никогда не останавливать эту прекрасную музыку, которая звучит здесь, в эфире Love Radio, ну и в принципе в нашей жизни. Пусть жизнь, она и будет этой самой музыкой. Ну а я напоминаю тебе, что у нас есть возможность не только слушать любимую радиостанцию и наслаждаться треками, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Рассказываю, что это. Это модная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз ТВ по четвергам в 16:00 и получаем удовольствие. Категория 16+.
1: Love Radio.

0: Это «Одинокая луна» Артема Катера здесь на волнах Love Radio. Луна тоже звезда, ну и, конечно же, гороскоп наш фирменный. Что пожелает тебе сегодня светило?
1: Гороскоп.
0: Не стоит вступать в лишние споры, даже если вы уверены в своей правоте.
2: Тельцы.
0: Сегодня хороший день, чтобы заняться покупками или наведением порядка в доме.
2: Близнецы.
0: Вокруг будет множество отвлекающих факторов, но стоит уделить внимание только полезным занятиям.
2: Раки.
0: Ваше настроение сегодня может стремительно меняться.
2: Львы.
0: Сегодня стоит проявить себя, даже небольшая инициатива может дать хороший результат.
2: Девы.
0: Сегодня не все сложится идеально, но не стоит беспокоиться, гораздо важнее эмоциональное спокойствие.
2: Весы.
0: Нужное решение вы уже нашли, осталось только принять его.
2: Скорпионы.
0: Не поддавайтесь эмоциям, лучше взять и спокойно оценить ситуацию.
2: Стрельцы.
0: День подталкивает к переменам, помните, что большой путь всегда начинается с маленьких шагов.
2: Козероги.
0: Сегодня хороший день для задач, которые требуют концентрации. Вы сможете сделать больше, чем обычно.
2: Водолеи.
0: Идеи, которые придут сегодня, могут оказаться полезными. Стоит обратить на них внимание.
2: Рыбы.
0: И для рыб день располагает к спокойствию. Не перегружайте себя и оставьте время для отдыха. Ну и, конечно же, для прослушивания крутой музыки. Совсем скоро DJ Smash и Ветер. До конца часа Mr. Belt Weasel. It's not right, but it's okay.
1: Гороскоп в эфире Love Radio.
3: Реклама.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
13: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте ВБ-дефис.

0: столице 9. Love
1: News. Мошенники обманывают родителей от имени их детей. Названы неожиданные последствия зевоты. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники выманивают у детей информацию для входа в их социальные сети, а далее пишут родителям с этих аккаунтов. Злоумышленники от имени дочерей и сыновей потенциальных жертв сообщают, что находятся в опасности и просят перевести им деньги. Чаще всего российские работодатели ищут соискателей со знанием английского, китайского, а также немецкого языков. Кроме того, в топе французский и испанский. Компания Apple не будет выпускать продолжение провального шлема Vision Pro. Его продажи были довольно низкими из-за непонятного позиционирования, большого веса и высокой цены. Базовую версию можно было купить за 262 тысячи рублей. Вместо шлема разработчики займутся умными очками. В отличие от массивной гарнитуры, это будет маленький продвинутый гаджет. Его первая версия получит поддержку искусственного интеллекта, но не будет иметь встроенного дисплея. Также компания займется обновлением помощника Siri. Ральф Файнс, Колин Фаррелл и Вагнер Моура отметятся в комедии «Арт» экранизации одноименной пьесы. В центре сюжета трое друзей, чьи отношения начинают рушиться после того, как один из них покупает дорогую картину. Спор о том, что считать искусством, перерастет в личный конфликт. Дата выхода ленты пока неизвестна. Зевота делает человека моложе. Как выяснили иностранные ученые, во время зевания происходит мощный отток спинномозговой жидкости от головного мозга. Она отводит токсины и доставляет питательные вещества. Одновременно происходит отток крови от мозга и приток свежей. Некоторые заболевания как раз связаны с накоплением отходов. И чем старше организм, тем больше их может накапливаться. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Ну все, теперь дружно можно зевнуть и даже при начальнике, и при коллегах просто объяснить, что это полезно. Ну и, конечно же, погромче музыку делаем. Прямо сейчас Лео Ни Каллум, Скотт Стей, дальше Бруно Марс, I Just Might. Ну и я, Макс Фабиан, зеваю вместе с тобой.

0: Love Luxury и Эмили Робертс задают движ этому утру Love You For Life здесь на волнах Love Radio. Очень красиво, очень мелодично, ну и, конечно же, подвижно. 9.20 тем временем в столице. Мы с тобой отправляемся дальше ловить саундтреки твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А это мы любим, потому что пока мы их ловим, пока мы слушаем музыку, мы вдохновляемся, ну и, конечно же, приходит инсайт, который помогает в жизни. В этот понедельник рабочие, они особенно помогут нам до конца текущего часа. Вместе с нами First Light, работа от Lana Del Rey, новинка. Чуть раньше Дэвид Гетта, Бибер Экса, I'm Good. И совсем скоро Yesterday от Сика Цо и Минелли. Слушай Love Radio, дальше больше саундтреков для твоей любви.
2: Love Radio.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшие 5 позиций официального чарта Лав-радио на прошлой неделе.
1: Номер 5. И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: «Отпусти меня» здесь на волнах Love Radio. Это группа «Серебро». Девчонки зажигают наше утро в 9.50 по столичному. Ну и также его зажжет наш гороскоп. Так что сейчас слушаем внимательно.
1: Гороскоп.
0: Не стоит вступать в лишние споры, даже если вы уверены в своей правоте, лучше сохранить энергию.
2: Тельцы.
0: Сегодня хороший день, чтобы заняться покупками или наведением порядка в доме.
2: Близнецы.
0: Вокруг будет множество отвлекающих факторов, но стоит уделить внимание только полезным занятиям.
2: Раки.
0: Ваше настроение сегодня может стремительно меняться, раки.
2: Львы.
0: Сегодня стоит проявить себя. Даже небольшая инициатива может дать хороший результат.
2: Девы.
0: Сегодня не все сложится идеально, но не стоит беспокоиться. Гораздо важнее эмоциональное спокойствие.
2: Весы.
0: Нужное решение вы уже нашли, так что осталось только принять его.
2: Скорпионы.
0: Не поддавайтесь эмоциям, лучше взять и спокойно оценить ситуацию.
2: Стрельцы.
0: День подталкивает к переменам. Помните, что большой путь всегда начинается с маленьких шагов.
2: Козероги.
0: Сегодня хороший день для задач, которые требуют концентрации. Вы сможете сделать больше, чем обычно.
2: Водолеи.
0: Идеи, которые вы придумаете сегодня, могут оказаться полезными. Стоит обратить на них внимание.
2: Рыбы.
0: И у рыб день располагает к спокойствию. Не перегружайте себя и оставайтесь с собой. И дайте время себе для отдыха. Ну а впереди у нас топик S7S Breaking Me. Также до конца этого часа послушаем 23.45 Five Star Family. Я буду легендарна.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.
3: Реклама.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
13: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
18: Просто так.
17: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц за конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте ВБ-банк.ру.

0: 10 утра в Москве.
1: Love News.
2: Новостройки станут дороже. В Китае появился новый тренд. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Цены на новостройки могут уменьшиться до 7%. Такой прогноз дали эксперты рынка. По их словам, для этого ключевая ставка должна быть выше 15%, а объем непроданной недвижимости значительный. Отмечается, что падение цены не будет продолжительным из-за повышенных требований к проектам, ограниченного предложения и высокой себестоимости строительства. По предварительной оценке, новостройки станут дороже до 15% в следующем году. Мужчины в России стали чаще уходить в декрет вместо женщин. Доля получателей пособия по уходу за ребенком увеличилась примерно с 2% до 12,5%. За 5 лет показатель вырос в 7,5 раз. Мэрил Стрип довольно резко оценила современные фильмы. По словам актрисы, под влиянием картин Marvel о супергероях в лентах исчезают неоднозначные персонажи. Селеба отметила, цитата, «Есть злодеи и хорошие парни, и это так скучно. Самое интересное в жизни – это то, что некоторые герои несовершенны, а некоторые злодеи – человечные и интересные со своими сильными сторонами». В Китае набирает популярность новый тренд. Люди создают с помощью искусственного интеллекта цифровые версии своих бывших партнеров. В чаты с ботами загружаются переписка, фото и контент из социальных сетей. Далее нейросеть создает виртуальную модель человека, которая имитирует его поведение и черты. Затем копию можно дообучать и добавлять воспоминания о поездках, привычках, ссорах, вплоть до интонации и логики мышления. В итоге получается собеседник, максимально похожий на бывшего. Юзеры полагают, что это помогает им пережить расставание и справиться с эмоциями после утраты. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня. Оставайся с нами.
0: Хорошо, что у нас с помощью искусственного интеллекта нельзя сгенерировать своего бывшего или бывшую. Нам оно, мне кажется, не нужно. BTS Swim откроют час, дальше Beowulf, Phoenix, Kungs, Cookie, No 3 Burners, This Girl, ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой.

0: Shade of. Трясемся здесь на волнах Love Radio. Под классный ритм от Taylor Swift. Shake it off. Прямо сейчас 10:19 в столице. Ну что ж, потряслись дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Всем, что у тебя есть, ну и, конечно же, настроением тоже трясем. Возможно, какие-то и подарочки от судьбы-то и выпадут из этого ларца. До конца часа давай не ждать суперхит от Мари Краймбрери.

0: Чуть раньше «Счастье есть» DJ Groove, Филатов Кайрос. Ну и совсем скоро «Кришна» от Юли Паршуты.
1: Я для тебя грешна, ты мой Кришна.
0: Это Лав Радио, здесь звучат саундтреки настоящей любви.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато подъезжать будет. Парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Don't Go Mad. Это лирик здесь на волнах Love Radio. Шикарная работа, свежак, так что обязательно добавляй к себе. Ну а также не пропускай гороскоп, который прямо сейчас в твоих динамиках.
1: Гороскоп.
0: Не стоит вступать в лишние споры, даже если вы уверены в своей правоте, лучше сохраните энергию.
2: Тельцы.
0: Сегодня хороший день, чтобы заняться покупками или наведением порядка в доме.
2: Близнецы.
0: Вокруг будет множество отвлекающих факторов, но стоит уделить внимание только полезным занятиям.
2: Раки.
0: Ваше настроение сегодня может стремительно меняться, раки.
2: Львы.
0: Сегодня стоит проявить себя, даже небольшая инициатива может дать хороший результат.
2: Девы.
0: Сегодня не все сложится идеально, но не стоит беспокоиться, гораздо важнее эмоциональное спокойствие.
2: Весы.
0: Нужное решение вы уже нашли, осталось только принять его и применить.
2: Скорпионы.
0: Не поддавайтесь эмоциям, лучше взять и спокойно оценить ситуацию.
2: Стрельцы.
0: День подталкивает к переменам. Помните, что большой путь не всегда начинается с больших шагов, а с маленьких.
2: Козероги.
0: Сегодня хороший день для задач, которые требуют концентрации. Вы сможете сделать больше, чем обычно.
2: Водолеи.
0: Идеи, которые придут сегодня, могут оказаться полезными. Стоит обратить на них внимание.
2: Рыбы.
0: И всем рыбам день располагает к спокойствию. Не перегружайте себя и оставьте время для отдыха. Мне кажется, это можно посоветовать всем знакам зодиака. А также оставайтесь с нами. Мари Краймбрери продолжит наш эфир. Давай не ждать. И закончим час с треком «Channeler» от Sia.
1: Гороскоп в эфире Love Radio.
3: Реклама.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Шаман.
11: Это любовь.
10: Стас Михайлов.
11: На тебе.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2, башня «Ока», 85-й этаж.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается.

0: Москве 11. Всем привет. Love
1: News. Москвичам рассказали о мерах защиты от мошенников. Назван необычный способ избавления от стресса. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники, которые действуют от имени сотрудников полиции, ФСБ и Следственного комитета, используют страх человека, чтобы заставить его выполнить свои требования. Чтобы защититься от аферистов, власти столицы рекомендуют остановить разговор, позвонить в дежурную часть ведомства, назвать фамилию и должность человека, который только что звонил, и уточнить, работает ли он там. Необходимо помнить, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят совершать какие-либо финансовые операции, а также передавать кому-либо деньги и ценности. Россиянам нет необходимости оплачивать дорогостоящие чекапы в частных клиниках, поскольку обследовать организм можно бесплатно по ОМС. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава Лео Бакерия. По его словам, в обычных поликлиниках уже не первый год можно получить все нужные направления на обследование в отдельной больнице, которые и проводят такие чекапы. Оливия Родриго станет новым артистом, чей логотип появится на форме Барселоны в матче против Реал Мадрида 10 мая. Ранее на футболках были отмечены Coldplay, Rolling Stones и другие известные исполнители. Эмили Блант осудили за совет поменять работу ради счастья. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего.

0: Всего классного, забегай. Врачи назвали способ, который поможет быстро избавиться от стресса. Необходимо погрузить лицо в ледяную воду или наложить кубики льда. Это заставляет сердце биться медленнее и переключает нервную систему в более спокойный режим. Человек довольно быстро отходит от стресса. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня. Оставайся с нами.
1: Оставайся с нами, слушай музыку, и сердце будет биться чаще. Не обязательно погружать в воду свое лицо. Дима Билан, значит, погрузит нас прямо сейчас в свое творчество. Держи, держи. Оффенбах, Miles Away следом. Ну, я, Макс Фабиан, тоже

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет, попросите меня прощения.
1: Так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз играл, возможно, это Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Летим вслед за звонким его работой Shine по нашему часу, который уже практически заканчивается. Между прочим, 11:50 в Москве. Звонкий на волнах Love Radio. Ну и дальше, конечно, продолжаем сиять с тобой.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Движемся уверенно в сторону нового музыкального отрезка Ava Max My Oh My. Через пару минут здесь, дальше мод «Намек на нас» и завершим час треком I Can't Wait от Боба Синглера и Кайзе. Ну а я тебя приглашаю в новый час, и там, конечно же, мы услышим саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Москве полдень. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах, а не на слабостях, и тогда все у вас получится. В этот понедельник отличное пожелание от вселенной. Summer Home Record на старте часу, дальше Егор Крид, Артик Асти с новинкой «Кармен», ну я, Макс Фабиан, тоже с тобой.

0: Лёни Каллум Скотт здесь на волнах Love Radio. Красивая мелодичная работа. А что еще нужно для того, чтобы поддерживать твое настроение на должном уровне в 12 часов 20 минут по Москве? Рабочий понедельник, ну ничего, мы и это переживем. Погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Если останешься с нами и дальше, то до конца этого часа абсолютно точно услышишь те работы, которые залетят прямо в твое сердечко и попадут в 100% настроение. Терри Свим с новинкой «Mr. None It All». Чуть раньше здесь Мэри Гус заново.
2: Я хочу начать все заново.
0: Совсем скоро Мари Краймбрери «Все прошло».
2: Все прошло для того, это и прошлое.
0: Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира.

0: Радио.
1: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
2: Сестр пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. Если есть, за что?»
1: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
2: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
1: Чего, ребята, все собрались?
2: Света
1: столько нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: иногда здесь в эфире Love Radio. Моя Мишель радует нас своим шикарным творчеством и мелодиями, которые мы запоминаем и, конечно же, очень сильно любим. Ну и, конечно, летим с тобой к финалу часа, 12:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ближайшие 10 минут проведем вместе с легендой Бритни Спирс и Уилла М. Появится через пару минут Scream and Shout. Ну и завершим час треком Mr. Known and All. Это новинка от Тедди Свимса. А в новом часе новые саундтреки твоей любви, так что будь с нами.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05. 26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «География России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Анасти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: Bring the action. When you

час дня в Москве. Впереди, я уверен, лучшие события твоей жизни, а также лучшие саундтреки, так что обязательно оставайся с нами. Откроем час работы Cry Wavy, это Клин Бензи, Тен Мари и Дэвид Гетта, а дальше Тэйм Импала, Джинни, Дракула. Я Макс Фабиан, с тобой на волнах.

0: радует нас шикарным исполнением и такой приятной танцевальной работой. И, конечно же, дальше будут саундтреки твоей любви, так что оставайся с нами, узнаем, кого услышим.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца часа Богдан Медведь появится в нашем плейлисте Broken Heart. Чуть раньше DJ Smash, Bambi. И совсем скоро Swim от BTS. Слушай саундтреки твоей любви и, конечно, не забывай мечтать.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

квартиру сниму на суточный рост.

Я опять по турам, друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта секса с перекуром.

0: Летим высоко, летим далеко по творчеству Рехаба, Вайз и Джейпи Купера. Совместная работа Jetplay на волнах Love Radio. Ровно 13.50 пробило в столице. Ну что, полетели дальше вместе.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Уверен, наш дальнейший с тобой полет будет ярким, мощным, веселым, конечно же, музыкальным. Тем более, что до конца этого часа вместе с нами Lil Nas X, Star Walking, пробежимся по звездам, DJ Smash, Bambi тоже будет, новиночка, и Ella Griffin, Julia Church, Never Letting Go в финале часа, так что будь с нами, лучшие саундтреки твоей любви уже на подходе.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

2 часа дня в Москве. Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазм. Но, мне кажется, под хорошую музыку успех абсолютно точно ждет именно тебя. Алан Уокер, Изабелла Мелькман, Кейтрин О'Райан, Broken Strings. Прямо сейчас дальше Джастин Бибер, Ludacris –

0: Это Кунгс, Теопилус, Лауден здесь на волнах Love Radio. Действительно, динамика есть, присутствует. Ну а дальше, конечно же, ждем ее не меньше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Продолжаем слушать музыку, двигаться к своим победам, ну и, конечно же, радоваться хорошей погоде. За окном плюс 24 в столице, надеюсь, в своем городе не меньше. Ну и, конечно, музыка будет разогревать его еще больше и сильнее. До конца часа с нами Александра Стэн с новинкой Fire. Чуть раньше Secret Soul Minelli Yesterday. И совсем скоро The Second Voice, Let Me Be. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
2: Love Radio.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
2: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Мне кажется, это работа про блогеров Kids on the Run, про детей, которым все нипочем. Они на бегу делают абсолютно все. И получается, главное, получается. Клинган и Варген в эфире Love Radio. Kids on the Run. Ну, а мы с тобой движемся к завершению часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Завершение это будет ярким и музыкальным. Естественно, Нилет, Олег Майами и Леша Свик появятся в эфире Love Radio. С работы не вспоминай. И завершим час треком слов от Кайли Минок. Ну а я, Макс Фабиан, на этом желаю тебе классного продолжения дня и, естественно, хорошей музыки. Дальше больше хитов для твоей любви.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.

для столичных 15.00. Колоссальный привет всем, кто соскучился по любимым хитам и хорошей компании. В первые 20 минут здесь будут в выпуске Dolls, Тима Белорусских, Gayazov's Brothers, на старте Bibi Rex и Faithless New Religion. У микрофона Максим Абдуллин. Хорошего дня, это Лав Радио.

0: Выпуске Dolls Club Song. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и воскреб еще проведем следующее время, а именно 40 минут ближайшее этого часа. Дима Билан и Анна Асти. Эпилог.
2: Когда соберу тебя по чистям и мои глаза.
0: Дэйв и Дэмс, Rain Dance. И раньше всех разы Бруно Марс, Апате. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написал. Ничего подобного. Так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Аврора Q for me. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа. Эрик Приц, Call on Me из музыкального прошлого под занавес. Чуть раньше Дима Билана на Асте Эпилог, не сам Стей после небольшой паузы. И в новом часе порция актуальных новостей. Не пропустите.
2: Реклама. Меньше минуты. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.

0: столичных 16:00. Love
1: News. Российские компании готовятся к увольнениям. Кэмерон Диаз стала мамой в третий раз. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Доля отечественных компаний, планирующих приостанавливать найм и сокращать сотрудников, в апреле выросла на четверть. По словам экспертов, около половины фирм намерены уволить часть работников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Большинство опрошенных руководителей собираются урезать административные и общехозяйственные расходы. Операторы связи предупредили москвичей о возможных ограничениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая. Для доступа в сеть рекомендуют использовать Wi-Fi. Ранее в Кремле отметили, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с энергетиками и поблагодарил бригады, участвовавшие в восстановлении электросетей после циклона. Напомню, на прошлой неделе из-за сильного ветра в регионе попадали деревья, произошли локальные нарушения электроэнергии. К ликвидации последствий привлекли около 350 аварийных бригад, почти 1200 специалистов и более 400 единиц техники. В наиболее пострадавших округах в круглосуточном режиме работали специальные штабы. В регионе отработан особый алгоритм действий. Также ведется физический обход вдоль линии электропередач для выявления скрытых обрывов. Налажена непрерывная коммуникация с жителями. Кэмерон Диаз родила третьего ребенка. Радостную новость сообщил супруг 53-летней актрисы Бенджи Мэдден. У пары появился сын. Напомню, у возлюбленных уже двое детей. 6-летняя Редикс и годовалый кардинал. В Омане пляж окрасился в красный цвет после того, как на сушу вынесло тысячи креветок. В Минсельхозе региона отметили, что массовая гибель животных связана с перепадами температуры воды и снижением уровня кислорода. При этом признаков серьезной экологической угрозы нет. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Мари Краймбрери, Ариана Гранде, Доминик Файк и многие-многие другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. Начнем мы с большого хита Алехандро «Леди Гага» на старте. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

Лав Радио.

0: Мари Краймбрери в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Оставайтесь там, где хорошо, и в том числе на одной волне с нами в ближайшие 40 минут этого часа. Здесь будут Зиверт, Газ.
2: Да, газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Еще и свежего Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Леони Келлен Скотт, Stay, после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Love Radio.

0: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
1: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
2: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
1: Ну, можно будет на своем поезде зато приезжать будет. Парковка для вагонов доступная.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: звонкий, обычный человек, ну а любой обыкновенный в чьих-то глазах может быть, собственно, необыкновенным. И вроде как это и есть любовь. О ней же больше хитов впереди, и вот с какими проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: По занавес Your Books, Graceland, Tiesta, Charlie XCX, Hattinet, Lana Del Rey с внезапной премьерой First Light появится здесь сразу после короткой паузы. Ну и в новом часе стартуем с порцией актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Заканчивается при активации кредитной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акций. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока. 85-й этаж.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.

0: 5 вечера в столице. Love
1: News. Работу московского метро локально ограничат. Фанатов Гарри Поттера ждет сюрприз. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. 7 станций московского метрополитена 9 мая будут работать только на вход и пересадку. Речь идет о платформах Площадь Революции, Охотный ряд, Театральный, Александровский сад, Библиотека имени Ленина, а также Боровицкая, Арбатская. Отмечается, что во время проведения праздничных мероприятий возможны ограничения на вход и выход и на других станциях. В Подмосковье с 5 мая начнут отключать отопление, рассказали в Министерстве энергетики региона. Завершить процесс планируют к 12 числу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента ЦФО Игорь Щеголев посетили Дмитровский техникум – старейшее среднепрофессиональное образовательное учреждение России. Сегодня оно включает 4 подразделения, в которых учатся более 3400 студентов. В 2023 году колледж вошел в федеральный проект «Профессионалитет по отрасли правоохранительная сфера и управление» и получил грант на создание медико-спасательного кластера. Подготовка ведется по многим направлениям, включая айтишников и специалистов по беспилотникам. Почти 80% выпускников сразу трудоустраиваются. 8 из 10 идут работать на ведущие предприятия региона. «Дьявол носит Прада 2» за выходные собрал в прокате более 223 миллионов долларов. Отзывы зрителей, кинокритиков о новинке противоречивы, однако производство картины уже окупилось. Напомню, показы фильма в России могут начаться после 10 мая, однако точной даты пока нет. Китайский бренд выпустил часы для фанатов Гарри Поттера. На циферблате разместилась 3D-змея. Если покрутить безель и нажать кнопку, Василиск начинает скользить по кругу. На обороте корпуса известна дверь в тайную комнату. Тираж всего 200 единиц, цена почти 500 000 рублей. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: И снова колоссальный Love Radio. Привет всем, кто продолжает этот вечер на одной волне с нами. И всем, кто только что подключился, диджей Smash, Коста Лакоста, Калми Харрис будут в первые 20 на старте BTS. We met Love Radio. У микрофона Максим Абдулин. Оставайтесь с нами.

0: Смэш и поет «Беги» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и действительно, вот с кем еще пробежимся по следующим 40 минутам этого часа. Под занавес лирик «Don't go mad». Еще в ближайшие 40 мод «Намек на нас». Через пару отличных треков Дэвид Гетта и Мари Колли Рэй «Baby, don't hurt me». Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет, попросите меня прощения.
1: Так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз играл, возможно, это этот Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Слушай, чувствуй, люби.
1: Это Love Radio.
2: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Если песня вызывает реакцию, наверняка написана она не зря, а уж это в свое время задача исправилась. Woman's World, Кэти Перри в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и на горизонте музыкальном, конечно, больше 100% саундтреков твоей любви. Адель, Rolling in the Deep из музыкального прошлого под занавес этого часа. Чуть раньше лирик с премьерой Don't Go Mad. Сразу после короткой паузы. Ну и новый час начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
7: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
8: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
9: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте ВБ.

0: столичных 18.00. Love
1: News. Количество бюджетных мест по одному направлению увеличат. В Амстердаме запретили рекламу мяса. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России увеличат число мест в вузах по биоэкономическим специальностям. Такое поручение правительству дал президент Владимир Путин. Помимо этого, российский лидер призвал обновить образовательные стандарты с учетом внедрения ИИ. Треть россиян меняют профессию к 30 годам. Как выяснил «Коммерсант», склонность к новизне напрямую зависит от уровня дохода. Среди опрошенных с зарплатой до 100 тысяч рублей переквалификацию прошли 26%. Также чаще пересматривали сферу деятельности специалисты со средним профессиональным образованием. Россияне стали активнее планировать поездки через нейросети. Около 15% опрошенных уже опробовали этот инструмент, а еще 42% дополнительно задействуют его для поиска скидок и акций. Исследования показали, что треть граждан считают уместными встроенные в ответ рекомендации конкретных товаров, а 74% продолжат работать с ИИ-сервисами даже при появлении в них рекламы. Эмили Блант раскритиковали за совет сменить работу ради счастья. Что именно сказала актриса, узнаешь на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». TikTok вернулся тренд на русский маникюр. Девушки по всему миру называют эту технику лучшей. По сути, это базовый уход за ногтями с идеальным выравниванием, четким кликом на топе и качественной обработкой кожи. Однако в зарубежных странах не делают обрезной аппаратный маникюр, что сокращает время его носки. В Амстердаме запретили рекламу мяса. Таким образом, местные власти хотят вдвое сократить потребление товара уже к 2050 году. Все дело в экологии. Животноводство считается одним из крупных источников выбросов парниковых газов. Помимо этого, с мая в этой стране вводится запрет на рекламу высокоуглеродных продуктов. А это авиаперелеты. Это были новости.
0: Мадонна, Пиццы Доуз, Миша Миллер, Алекс Вилья, Тейлор Свифт. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Оффенбаха «Miles Away». У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего вечера.

0: Feel So Free, Madonna. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа за экватором. Pink Panthers и Zara Larsson, Stateside. Там же недалеко Tame Impala и Jenny Dracula. Bieber X, Fightless, New Religion. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. Если есть, за что?»
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света
0: столько нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи и дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Мари Краймбрери, «Океан» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сезон Марии и океанов, пожалуй, уже можно считать открытым. Во всяком случае, в столице уже как 2 дня нет снега, а значит, тепло должно быть где-то еще. Ну и понырять мы с вами еще как успеем в океане из сплошных хитов и саундтреков твоей любви после короткой паузы. Сибул Кетч, Юриана и Келвин Харрис, We Found Love. И в новом часе начинаем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfly.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18-01.05-31.05-26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на kuper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
16: Просто так.
15: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте ww.vbank.ru.

0: 19 часов в столице. Love
1: News. Россиянам рассказали, что делать при укусе клеща. В Москве стали сдавать в аренду балконы. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МЧС составили порядок действий при укусе клеща. Так, в первую очередь, необходимо обработать поверхность кожи спиртом, захватить насекомое пинцетом, раскачать и без усилий вытащить. После этого обработать рану йодом и срочно обратиться в медучреждение, а также сдать животное на анализ в лабораторию. ИИ-сервис «Цифровой учитель» стал одним из самых популярных в московской электронной школе, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Он помогает ребятам лучше усвоить математику, английский язык, физику, информатику. Сервис анализирует знания ребенка, выявляет пробелы и предлагает упражнения для их восполнения. С начала учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз. Всего помощником пользуются свыше 1 700 000 человек. Это школьники, их родители и учителя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев встретились с финалистами региональной программы «Герои Подмосковья». Это продолжение федерального проекта «Время героев», цель которого – подготовка управленческих кадров из числа участников СВО. Более 2500 россиян отправили заявки на участие, 63 человека стали выпускниками курса. Годовое обучение включало очные модули стажировки и защиту собственных проектов. Глава региона подчеркнул, что помочь каждому участнику найти себя в новой роли должны местные власти. В подмосковном Одинцове выпустили тренд на микроаренду. Предприимчивые хозяева за 13 тысяч рублей в месяц предлагают лоджию без отопления и матраса, зато с розетками и шкафом. Отмечается, что снять пространство могут граждане с детьми и животными. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: И снова большой привет всем, кто проводит это время традиционно на одной волне с нами в первые 20 минут этого часа. Моя Мишель, ЛСП, Оффенбах, Егор Крид, Бруно Марс, на старте Дэйв Тэмс, Рейн Дэнс. Это Love Radio. Хорошего вечера.

0: Курточка, моя Мишель и ЛСП в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вместе с самыми разнообразными саундтреками твоей любви проведем и следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Тезис Уимс, Мистер Know It All. Немного раньше Леони и Калум Скотт, Stay. Сикато и Минелли, Yesterday, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

Держать тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: этот трек как нарицательное к завершению праздника, какого-нибудь корпоратива или другого, когда все уже все. Это Murder on the Dance Floor, Софилис Бекстер в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, конечно, больше самых разнообразных хитов для разнообразных случаев, и в том числе саундтреков твоей любви в ближайшие финальные минуты этого часа. Робин Шульц, Bandit Flame, Steady Swims, Mr. Know-It-All сразу после короткой паузы. Ну и новый час начнем с 20-минутного фирменного микса Love Power от DJ Light с главными танцевальными хитами.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
5: 0+.
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Для активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
16: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
18: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
18: Шаман.
20: Это
19: Стас Михайлов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.
4: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: столичных 20.00. Приветствую лично каждого, кто проводит этот вечер традиционно на одной волне с нами. В ближайшие 20 минут не пропустите главные танцевальные хиты в фирменном миксе Love Power от DJ Light. Меня зовут Максим Абдуллин, это Love Radio. Хорошего вечера.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

Это Mashup Mix Love Power, DJ Lighta с подборкой главных танцевальных хитов от старых до свежих. С их помощью делаем твое время чуточку ярче каждый будний вечер в 20.00 по московскому времени. Ну а далее переключимся на компанию твоих любимых артистов. Вот с кем проведем ближайшие минуты этого часа. Меган Трейнер, Криминалс, Леони Аймерон, The Weeknd, Мари Краймбрери. Давай не ждать, и не только они появятся совсем скоро после короткой паузы.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
0: Ну, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Вроде бы песня как песня, но так как Гарри Стайлз тоже родом из детства, ему есть что вспомнить и спеть об этом. Ровно как Was It Was в эфире Love Radio. Только что.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот кто еще отметится в ближайшие минуты. Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк, Timbaland, Give It To Me. Ностальгический под занавес этого часа. Чуть раньше Богдан Медведи, Broken Heart и DJ Smash Bambi. Сразу после небольшой паузы.
2: Реклама. Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ярко в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdbizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

9 вечера в столице. Остаток этого вечера и все следующее время проведем вместе с главными саундтреками твоей любви. В первые 20 минут Рита Ора, Let You Love Me, Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта. На старте Алан Уокер, Изабелла Милкмен, Broken Strings. Оставайтесь с нами.

0: Рита Ора, Let You Love Me в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И здесь же еще больше саундтреков твоей любви и самых разнообразных хитов. В ближайшие 40 минут этого часа Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Джонни, Никак.
2: Как бы ни старался, никак.
0: Zayn, Die For Me, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Ну как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: пусть и непрошенные советы, но какие же точные. Если что-то не нравится, измени это. Если не нравится работа, увольняйся. Если не хватает времени, перестань смотреть телевизор. Цитирую, это Мэйсик Маршалл Джефферсон. Life is simple. Только что в эфире. Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и много других ценных и просто приятно звучащих 100% хитов услышим в ближайшие финальные минуты этого часа и в следующем. Алекс Гаудино, Watch Out, под занавес этого часа из музыкального прошлого. Holiday Boy, ты не хотела. И Мадонна, Сабрина Карпентер со свежайшей работой Bring Your Love через мгновение.
1: Love Radio.

столичных 22.00. Тима Белорусских, Туфилу, дискотека «Авария» в Анамур, Holy Flame. В этой компании проведем первые 20 минут этого часа. Начнем вместе с Bieber X и Faithless, New Religion. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: найти к тебе.
1: Мокрые кроссы, Тима Белорусских, в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Ну и вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа. Дима Билан и Анна Асти, эпилог.
0: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
1: Чуть раньше Эд Ширан, Азизам. И через 3 минуты Дэйв и Тэмс, Rain Dance. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд —

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще, очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде, зато приезжать будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Звучит как что-то ностальгическое, так и есть. Это 2011 год, диджей Smash «Птица» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот кто еще отметится на горизонте музыкальном до финала этого часа. Кэти Перри, Роулет, Дима Билан, Анна Асти, Эпилог и Моджо Лэри появятся через мгновение в этом часе и в новом. Куда больше саундтреков твоей любви. Оставайся с нами и не пропусти.
1: Love Radio.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-banc.ru.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов в евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdefizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск,